0: Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva, drugi put u povijesti nakon 1998.
1: Проходят хорваты, Ракитич забивает во втором матче подряд, пятый пенальти. Кому-то не нравилось, они не так играли, мало пятками играли, да? Мало пятками играли, да? Мало пятками играли.
2: Legendarno polufinale s Engleskom na legendarnom Lužniku u produžecima, bolja Hrvatska 2.